0: кто-нибудь, ответьте. Ответьте, прием. Прием. Говорит станция Ливерпуль 815, 815. Прием.
1: И пар Ливерпуль же старт.